0: нанок FM инуякатигин нуттаманут маккуакиланаагасиннааватит
1: таллимангорнери таттамааса уннуккут арфинарпингасунут пиана Олсен каралтисууник апписимаартоқ
0: нанок FM 100 мегагерт
2: And let me talk to you.

0: нанеқ FM инуяқатигиннуттаманут маккуақкиланаарисиннааватит
1: каллимангорнери таттамаа са уннуккут арфинарпингасунут Пиана Олсен каралтисуник апписимаартоқ
0: Nanoq FM 100 MHz

0: нанок FM инуякатигин нут таманут маккуаккиланаарисиннааватит
1: таллимангорнерит тамааса уннуккут арфинерпигасунут пиана Олсен гадалтисуник апписимаартоқ
0: Nanok FM 100 MHz